0: хөтөлбөртэй өнгөрт удаагийн үед дүүэсэж ийшин удаатай гоо нэг шүдэм шүэж гоо нэг ийшунаас таагын үед яг хагаан чишиад хөпшишэд дүү шагын үед байна. Эний үеийн дангай шимач хоод дүүэсэж ийшунаас таагын үед давай фшитагон жагон ган дангай фшитаг хүчвэшгэд мой фшитагон. Мой фшитагон жагон дангай Уэшхэд гайши мюн таудснэс. Муйжи мюн таудн мшуэ на цтагэн ийдн. Дант гайшин дугут уэн. Мшуэдэ гойжи шу на цтагэн ий данты утн таудзит уэшиш. Мшуэдэ гонжи ийшин таудзу уэшиш. Мшуэдэ мюн таудзу нэстэн таудзит. Огуагэн дэ мшуэ гаухчуб маачхуд уэн на юнию. Эгу тантхэл. Нчишагэн муй фшитагу на юн. Дангай фшитагу суэшхэд. Мой чишпин таутен. Мштей у нас тагни чашти. Мштей бэт у нас он табурсти шашуде тюэдн. Муэшкет у мой шнагун уэшкет. Уэшкет им швэджи мила я уэн. Джагой ухчип мач хватит. Пшику ину уэштуни уч ухчип мач хуэн уэшкет. А вот хаухчип мач хитуэн ю. Ину уэштуни уч ухчип. Даут хату туашим. Шегуде гаухчип мач хату туашим хуэн. Нухчвэхи ухчип мач хату туашим. Эшкуэ гаухч хулуидон. Эхвагач хулуидон. Эхвэн мой наш хчивим ю боюч. Ваша дэч хулуидон. Нэщивим аих так шуч. Эш хулуидон дэ. Умаганиу диабачинагуниу нэщиджи овий чаганиу дон. Нэжи лутогану дон. Нэжи шучнамасуто. Давай шинагон жагон жижи шимучу бэхтагэнэх жагон дани шинамасудуэн. Гуэшху жижи шиганов тагэнэх жагон дан жи шибмачудуэн. Вэшэгудэм шуэ чибмачудуэн дуасшимэч. Сасим шуэ бхан бмачшуэд. Уйоу сашим бэйшуэд. Сабат шуэдэнде. Уманганы гайшгулу донгагам шуэдэгой эжи шинамасудо ябэд. Адни эжи шимаэх таксидо. Нде эшгулу до. Уэшгаде унгавэсту догэнэ дэгэнэ. Уэшгаде маэх таксу эгунгайснагт. Муэмагэнду эх таган жэжи шинакча гэнчиш. Гуэшгум шуэд эжи шуэй жэвдуэх. Мус тато гашигад. Эти химит шеманду, джагоим шве джагон джи шхуй шхуй джаудуих. Эго не шимит хут шеманду шве джагою. Гуи шху джи ганопхтум хтип маачи унну, тангай шип маачи дуэн уэшкад. Уэш нас табачи айман гэнью, тангай шип маачи дийню. Мшве джагою джи шип маачи. На мой маг шнагун джи маи хтойх гэг мшве. Гуи шху джи шуови джаудуих мшве. Адн Мишуэджагуайу мишуэджагуайу бэйгунджэджи дэйма тохийню. Бэйгунджэджи дэйма гэнэу дийнюн дэу мишуэджагуайнэс. Бэйгунджэджи тудаду ихгэм шуэ. Эгунэшимэй тхэд шэмэн дому тогасигай джэджи шибмаачих. Тхэ дивистамадно мишуэджагуан данджи шибмаачиэв. Нэст тогасигай джэджи шиганэм тагэд шэмэн ду. Насхумэнэшимэйгуян джэджи шэйми тудаман джэгуанун дэ. Тангай шипмачхуд уэн уэшхэд. Уэш огумугуни эг нигане стаане чэйну уян. Огумугуни эг стаане. Яране мтанау ниайн тутабунэшэн. Эмда чишхэшэн дипшхэн. Огунмагнэш чэджишим хэта. Нэшт гуих нэймугу чэмэнду. Нэшт мушг гуих нэймугу тахтогайшэн хэйт. Танжи шипмачхин джэшчи джэджиши ганопхтам джимб.
1: Egun mag ich ja betäuge, ja, ja, ja, ja, Joseph Nipasch, ja, und nicht einmal gebetäugt, nicht so, da war so, ja, nicht so, zentatum, nomina, ja, Bakeshop, ja, ich weiß, als Dutz Dasson. Morgen, ja, ja, ich betäuge, ja, aus Nizutz, was war die Pius Nizutz, ja, ja, aus Stado, ja, Nagamun, ja, Ugo, ja, Uitzewa, da, Nuijinan, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja